Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: День рождения Рив Глаш вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Глаш.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.

0: компания «Ривгош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош».
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Лав-радио.
2: Hey, yo, Jace.
3: Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah!
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
2: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Меньше минуты.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: 7 утра в столице.
1: Love Start. Утро с любовью.
0: Этим утром среды вспоминается знаменитое «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». Помните, кто сказал? У него сегодня день рождения. Родился 14 октября 1926 года. Так что начинаем Love Start с поздравления Винни-Пуха. Ну а вам желаю доброго утра и напоминаю, DJ Light прямо сейчас готов эксклюзивно представить свой микс для тебя. На то оно и утро, на то оно и утро. Меня зовут Сергей Сорокин. Старт среды объявляю открытым.
1: Love Radio представляет.
2: Правильный ритм твоего сердца.

0: основном в большом количестве классной музыки. Только что DJ Light в эфире Love Radio. Через 10 минут узнаем, кому сегодня посчастливится оказаться в нужном месте в нужное время. Ну а еще всех нас на Love Radio ждет певица Нюша и ее цунами, коллектив, именуемый Arctic и Asti, лампочки и свежая работа Let Me Forget You, Уорренер и Лорен.
1: Love Start. Утро с любовью.
2: Girl, I'm about to have a panic attack. I-

0: Астрогайд.
1: Ну и вот он, астропрогноз на сегодня, на 14 октября.
2: Овны.
1: На горизонте появится перспективный проект, имейте это в виду.
2: Тельцы.
1: Вложенные ранее усилия начнут приносить первые реальные плоды.
2: Близнецы.
1: Вы окажетесь в нужное время в нужном месте.
2: Раки.
1: Самое время делегировать часть обязанностей. Делайте это.
2: Львы.
1: Ваша искренняя улыбка растопит лед в общении.
2: Девы.
1: Внезапное озарение поможет вам навести порядок в делах.
2: Весы.
1: Похвала от авторитетного человека заставит вас поверить в свои силы.
2: Скорпионы.
1: Финансовое чутье поможет найти лазейку для экономии бюджета.
2: Стрельцы.
1: Любые переговоры пройдут по вашему сценарию.
2: Козероги.
1: У нас внезапно освободившееся время позволит спокойно завершить важные дела. Это очень хорошо.
2: Водолеи.
1: Вы найдете единомышленника там, где меньше всего ожидали поддержки.
2: Рыбы.
1: День подарит вам еще

0: ощущение стабильности и уверенности. А я всем желаю стабильности и уверенности в эту среду.
1: Астрогайд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. В Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: утро с любовью.
1: 7:49, а ты уже успел проснуться, приготовить завтрак, отвезти ребенка в школу, почти добрался до работы. Ну что, мастер многозадачности, но, думаю, до китайца из Гуйчжоу тебе все равно далеко. Он решил параллельно провести свою свадьбу и отметить 100 дней с рождения своего ребенка от бывшей. Свадьба на одном этаже отеля, день рождения сына на другом этаже отеля. Однако конфликта среди гостей избежать так и не удалось. В итоге вызвали полицию. Мораль очень простая. Бери на себя столько, сколько сможешь унести. Это Love Starts. Меня зовут Сергей Сорокин. Нам с тобой вполне по силам унести жизнерадостное, энергичное обсуждение темы форума. Так что уже сейчас пиши, что думаешь. Ну а тема звучит так. Веришь ли ты в отношения на расстоянии? Веришь ли ты в отношения на расстоянии? Ну что, понятно, о чем говорим? Тогда вперед. 8-915-300-106-6. Макс Лав Радио. И жду комменты под кружочек в нашем канале. Ну что, зря, что ли, записывал?
0: Реклама.
2: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя искус.
2: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
3: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит. Акции и доставка. Аутандер УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Леваневского, 185-6+.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
6: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
11: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте альфа-банк.ру.
12: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Мошенники обманывают россиян под предлогом выплат на погашение ипотеки. Назван самый страшный фильм. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Мошенники размещают в интернете информацию для семей с детьми о якобы выплате от государства для частичного погашения ипотеки. Аферисты предлагают перейти на сайт, внешне похожий на официальный ресурс банка, и оставить там заявку. Таким образом, злоумышленники собирают персональные данные для хищения денег и оформления кредитов. Аренда жилья в столице стала доступнее на фоне снижения спроса. Однокомнатную квартиру можно снять примерно за 65 тысяч рублей, а двушку за 100. В то же время сроки поиска арендаторов увеличились до 3-4 недель. «Синистер» четвертый год подряд признали самым страшным фильмом ужасов. В эксперименте лента набрала 96 баллов из 100. Во время просмотра средний пульс зрителей поднимался до 86 ударов в минуту, а в самые напряженные моменты превышал 130. Кроме того, в топе по уровню страха такие картины, как «Хост», «Заклятие», «Астрал» и «Обе части улыбки». Знаменитой модели отказали в участии в шоу «Victoria's Secret». Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Больше половины опрошенных мужчин из столицы хотели бы носить серьгу. Около четверти москвичей выбрали кольца с камнями или броши, а 14% – бусы. Однако каждый третий признался, что боится экспериментировать из-за осуждения. При этом девушки по большей части не против необычных украшений на парнях. Самыми привлекательными женщины все равно назвали часы, на втором месте – цепочки, а на третьем – браслеты. У любителей читать новый тренд. Они покупают книги с запахом. Так, например, в интернете продают издание с ароматом Гуччи за 1000 рублей. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Классной среды, классного настроения, все будет хорошо, ну и классного дня. Повторяем эти простые мысли, как мантру, глядишь, действительно, так оно и будет. Не знаю, как у вас, у меня работает. Классной среды, классного настроения, все будет хорошо. Ну а еще вот этой фразой «все будет хорошо», наверное, часто себя и свою вторую половину можно утешать, если у вас любовь на расстоянии. Тема сегодняшнего форума – верите ли вы в отношения на расстоянии? Ну, в целом, я, например, конечно же, нет. Не верю. Это возможно только если временно, наверное, или вынужденно из-за работы или еще по какой-то причине. Но если это имеет постоянный характер, то это как минимум странно, максимум тяжело и ничем хорошим, скорее всего, не закончится. Кто знает, может быть, я и не прав. Пиши свои мысли, истории и комментарии. Верите ли вы в отношения на расстоянии? Тема форума звучит сегодня так. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио. И про наш канал тоже не забывай. Там оставляй комменты под кружочком. В ближайшее время Дейти, Take Me There. А сейчас Эйв, Meet Me In The Dark. В эфире Лав Радио.
2: Love Start. Заряд любви и позитива. В эфире Love Radio.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: 8.10. Доброго утра. Обсуждаем тему форума, чтобы запустить все мозговые мыслительные процессы. Тема звучит так. Верите ли вы в отношения на расстоянии? Ну что, смотрим, что вы уже написали. Я со своим партнером сейчас на расстоянии, потому что... кстати, почему? Напиши обязательно. Приходится верить. Да, то есть я со своим партнером сейчас на расстоянии, поэтому приходится верить. Вот так. Но меня это очень сильно убивает, если честно. Хочется быть с ним рядом. Еще раз. Ира, автор сообщения, обращаюсь к тебе. Что мешает? Почему так произошло? Почему вы на расстоянии? Причины мне тоже интересны, поэтому напиши. 8-915-300-106-6. Продолжаем обсуждение. Верите ли вы в отношения на расстоянии? Комментируйте также в нашем канале под кружочком. Ну а пока Эйва Макс Салт и еще серебро. Отпусти меня. Может быть, это тоже про отношения на расстоянии?
0: Форум.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: На тему, верите ли вы в отношения на расстоянии? Действительно, что думаете? Пишите 8-915-300-106-6. Елена вот что думает. Расстояние только укрепляет настоящую любовь. Мой муж моряк. Уходит в рейсы на 4-6 месяцев. Да, скучаем. Да, тяжело без объятий. Но зато, когда он возвращается, у нас снова медовый месяц. Главное доверять друг другу. Елена, вам спасибо тоже за доверие. Спасибо, что такую историю написали, поделились. Чует мое сердце это сообщение откуда-то из Владивостока. Если не так, напишите, поправьте. Ну, классно, классно. Правда, 4-6 месяцев очень сложно представить. Это точно не для слабаков. Еще хочу историю от вас на тему, верите ли вы в отношения на расстоянии, и положительные и отрицательные примеры. Пишите 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио и канал под кружочком. Оставляйте комменты.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Андрей, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
4: Ир, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
5: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Обсуждение продолжается. Верите ли вы в отношения на расстоянии? Так, смотрим. Смотрим, что написала нам Светлана. Доброе утро. Я со своим партнером на расстоянии 10 месяцев уже. Меня это тоже очень угнетает и убивает. Созваниваемся ежедневно. Видимся редко, всего раз в месяц. Почему мы на расстоянии? Ну, работает он в другом городе, пишет Светлана. Надеюсь, когда-нибудь соединимся. Спасибо за ваши интересные темы. Тебе, Свет, спасибо за то, что написала. Наталья тоже радикально против отношений на расстоянии. Мне кажется, пишет Наташа, тактильные ощущения играют огромнейшую роль. А если любимый человек не рядом, то такие отношения невозможны. По работе тоже думаю, что все-таки люди должны быть рядом. Если в командировку, то только вместе, иначе это получается уже не отношения. Что? Даже в командировку вместе, Наташенька, ну это уже как будто бы тоже перебор. В какие-то командировки, наверное, можно, конечно, разово съездить вместе, но точно не всегда. Работа есть работа. Сори, ничего личного. С другой стороны, смотря какая работа и смотря какие командировки. 8-915-300-106-6. Пиши свое мнение. Веришь ли ты в отношения на расстоянии?
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: что думаешь ты?
1: Еще одно сообщение на тему форума. Прочитаю, буду финалить обсуждение. Верите ли вы в отношения на расстоянии? Мари делится своей историей. Встречались 1.5 года. Я хотела серьезно, а он нет. Решила строить свою жизнь без оглядки на него. По работе предложили уехать в Москву. Через месяц сделал предложение. Теперь уже я была не готова. Предложила быть вместе и проверить чувства. 1000 километров – это же не расстояние для любящих людей. В итоге расстались. Потому что я не бросила работу и не вернулась по первому зову назад. Не жалею, расстояние не помеха, чтобы любить, уверена в этом, можно летать друг к другу и поддерживать. Ну что, классная история, спасибо, Мария, за нее. И да, наверное, любовь не знает границы расстояний, но всегда приятно чувствовать рядом поддержку и получать жаркие объятия регулярно, а не по праздникам, когда вы встречаетесь раз в 5-летку. Всем большой светлой любви желаю, ну а на расстоянии или нет, тут уже, наверное, как повезет и кому что нужно. Лавстарт продолжается в начале. В начале следующего часа обсудим новости от Гали Ростовой. Она их расскажет в 9.00. А до этого послушаем трек Мари Краймбрери «Нравится жить», а также совместку Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre».
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
4: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге Россия товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр Россия. Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.
10: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: распродажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
4: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГР 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: Москве 9 утра. Love
1: News. Получать некоторые услуги станет проще. Россиянки нашли новый способ омоложения. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. ЖКХ, парковки, городские услуги предложили объединить в платформенные сервисы. Жители смогут направлять заявки в управляющую компанию, отслеживать их выполнение, принимать участие в собраниях собственников, управлять доступом через домофон или шлагбаум, находить специалистов для решения повседневных задач и получать заказы на услуги. Для парковок и индивидуального хранения предлагаются сервисы, с помощью которых можно находить, бронировать и оплачивать свободные машиноместа и места для хранения вещей. Все идеи будут рассмотрены в ходе дальнейшей подготовки национальной стратегии развития цифровых платформ до 36 года. Аналитики назвали сферы с наибольшим количеством вакансий на удаленке. Это IT, колл-центры, банки и финансы, а также бухгалтерия и строительство. Включай Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Love Radio ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Россиянки начали пить слюну птиц ради омоложения. В стране появился японский напиток из съедобных птичьих гнезд. Одна упаковка из 10 банок стоит больше 30 тысяч рублей. По словам производителя, шоты улучшают состояние кожи, повышают ее упругость и замедляют старение. Ученые якобы подтвердили это исследованиями. Однако, по словам экспертов, такая добавка может вызывать сильную аллергию, содержать опасные для здоровья примеси и микроорганизмы. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. О других событиях ровно через час.
2: Love Radio представляет Love Start. Просыпайся с любовью.
0: Якобы ученые якобы доказали. Всегда мне нравится эта формулировка. Галя, а ты сама-то скажи, вообще веришь в то, что птичья слюна влияет на состояние кожи, ее упругость и старение?
1: Знаешь, после ДНК из лосося, назовем это так, я верю уже практически во все. Ну и многие же говорят, что действительно, да, это помогает.
0: Ну вот, если честно, я в этом вообще не разбираюсь, поэтому, в общем, у тебя я спросил. Знаю только одно абсолютно точно. Хочешь вырасти высоким? Ешь морковку. Правильно?
1: С чего бы это вдруг? Хочешь быть загорелым, ешь морковку.
0: В детстве.
1: Хочешь, чтобы росли формы, ешь капусту.
0: В детстве так... А, ты про капусту знаешь? Это, конечно, это очень, хорошо. Ну, капустки, кстати, да, покушать, я думаю, многим не помешало бы. Ну вот, ты знаешь, еще у меня один вопрос. А прослушивание крутой музыки на Love Radio стимулирует рост чего-нибудь?
1: Я думаю, что прослушивание крутой музыки в эфире Love Radio стимулирует любовные фибры, вайбы, флюиды и все такое. И сразу люди начинают к тебе тянуться, а ты к ним, и жизнь становится чудесной и прекрасной.
0: Ага, если я правильно тебя понял, едим капусту и слушаем классную музыку в эфире Love Radio. Рост хорошего настроения на весь день точно будет обеспечен. Уже совсем скоро Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls, а сейчас Шакира и Бёрна Бой, Дай-Дай. Поднимаем настроение.

0: В эфире Love Radio.
1: 9.19, и вспомнил, что сегодня день Чак-Чака. Это символ гостеприимства, солнца, дружбы, семейного благополучия у тюркоязычных народов. Но не мог пройти мимо, так как долго прожил в Казани. Кстати, как сейчас помню, в 2018-м к чемпионату мира по футболу, который у нас в России проходил, между прочим, в столице Татарстана приготовили самый большой в мире Чак-Чак весом более 4 тонн в форме футбольного мяча. Было очень круто, так что всем вкусного Чак-Чака сегодня. С тобой Сергей Сорокин, это Love Star. Через 10 минут Астрогайд, это гороскоп. На сегодня, на 14 октября, ну а из музыки будет Эрик Прайс, Зиверт, еще Кима Саундс, Rise Slow, совсем скоро.
2: Реклама.
3: Ваня, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
4: Ань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
5: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
6: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
7: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Астрогайд.
1: Гороскоп на сегодня на 14 октября.
2: Овны.
1: На горизонте появится перспективный проект, воспользуйтесь этим.
2: Тельцы.
1: Вложенные ранее усилия начнут приносить первые реальные плоды.
2: Близнецы.
1: Вы окажетесь в нужное время, в нужном месте. Это прекрасно.
2: Раки.
1: Самое время делегировать часть обязанностей. Не стесняйтесь это делать.
2: Львы.
1: Ваша искренняя улыбка растопит лед в общении.
2: Девы.
1: Внезапное озарение поможет вам навести порядок в делах.
2: Весы.
1: Похвала от авторитетного человека заставит вас поверить в свои силы. Вот так будет точнее.
2: Скорпионы.
1: Финансовое чутье поможет найти лазейку для экономии бюджета.
2: Стрельцы.
1: Любые переговоры пройдут по вашему сценарию.
2: Козероги.
1: Внезапно освободившееся время позволит нам спокойно завершить важные дела.
2: Водолеи.
1: Вы найдете единомышленника там, где меньше всего ожидали поддержки.
2: Рыбы.
1: Ну и рыбы. День подарит вам ощущение стабильности и уверенности. Это прекрасно.
0: Астрогайд. Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Играем в нее по средам, и это среда не исключение, так что пиши прямо сейчас слово «любовь» в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Произведу отбор участника и будем играть. Твоя задача — угадать имена звезд, с которыми у загаданной известной личности были романтические отношения. Все просто, но если непонятно, тогда объясню еще раз чуть-чуть попозже. Классный приз, как всегда, имеется, так что пиши прямо сейчас слово «любовь» на 8-915-300-106-6 в Max Love Radio. Ну а пока Элли Голдинг в эфире.

мешает идти каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй.

0: утро с любовью.
1: В рамках шоу Love Start мы играем в игру «Фанаты любви». Играем в игру, да. Ну, так получилось. Ничего страшного. С нами Татьяна из Санкт-Петербурга. Таня, привет.
2: Привет, привет.
1: Да, привет, Тань. Как твое настроение? Ты готова к «Фанатам любви»?
2: Настроение шикарное, солнце светит, готово.
1: О, ничего себе, в Санкт-Петербурге и солнце светит осенью, вот это круто. Это значит, ты близка к победе наверняка. Скажи еще, пожалуйста, мне вот такую вещь. Следишь за шоу-бизнесом, может быть, за кем-то конкретно?
2: Слежу, не могу сказать, что конкретно, просто мне это нравится.
1: Ну, не знаю, следишь ли ты за Ритой Орой, но именно она сегодня загаданная звезда у нас. Я сейчас назову тебе имена потенциальных партнеров Риты Оры, ну, то есть тех, с кем у нее была любовь, а может быть и не была. Кто-то действительно имел отношение, кто-то нет. Ну, и вот если ты считаешь, что, допустим, у того-то была любовь, сразу говоришь слово «любовь», и мы идем дальше. Хорошо? Надеюсь, условия понятны? Давай попробуем. Итак, у Риты Оры были отношения, была любовь с Бруно Марсом.
2: Любовь.
1: Хорошо. С Криштиану Роналду. Футболист такой, если знаешь.
2: Знаю, думаю.
1: Ага. Келвин Харрис. Это такой певец известный. Любовь. Так, Джей-Зи. Рита Ора и Джей-Зи. Звучит вроде бы красиво, да? Хорошо. Рита Ора и Канье Уэст.
2: Нет,
1: ну ничего себе. Джастин Тимберлейк, может быть, был с Ритой Орой?
2: Нет.
1: Ну и финальное имя тебе назову. Американский рэпер А$АП Rocky. Ну?
2: Нет.
1: Татьяна, удивительно, конечно. Вроде бы ни за кем не следишь, но попадание-то стопроцентное. Я тебя поздравляю, это очень круто. Я не знаю, как ты это делаешь. Может быть, у тебя где-то там искусственный интеллект рядом, но это не имеет никакого значения абсолютно. Кстати, хочу тебе сказать, что сейчас Рита Ора замужем за известным новозеландским режиссером по имени Тайка Вайтити. Между прочим, он скороносный режиссер. Да, вот так вот. Ну, на всякий случай, мало ли, может быть, и Ишк тебе не подсказала. Тем не менее, это победа, и я вручаю тебе подарок от Collagen 3D Medical бренда премиальной российской космоцевтики. В составе подарка собрана система ухода для долголетия и молодости кожи, восстановление кожного барьера, защита от кожного стресса. Набор включает в себя 4 полноразмерных продукта для полного ухода за кожей лица. Поздравляю тебя, Таня!
2: Спасибо огромнейшее. Спасибо. Приятно с вами.
1: Санкт-Петербургу огромнейший привет. Ты умничка, ты молодец. Ты настоящий фанат любви.
0: Реклама. Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
5: Ищите подарок, который точно запомнится? В «Универмаге Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. russia.ru. Добро пожаловать. 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

ощущается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: Москве 10 часов. Love
1: News. Электроника может стать дороже. Сериал «Секретные материалы» переснимут. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Представители отрасли электроники просят власти уменьшить технологический сбор. В письме, которое было направлено в Минпромторг, отмечается, что текущие ставки и порядок исчисления сбора могут привести к двойной переплате за немаркированную продукцию. Повышение цен в рознице на отдельные категории электроники может составить до 9%. Мошенники предлагают россиянам зафиксировать стоимость абонентской платы и назвать для этого код из сообщения. Так аферисты получают доступ к личному кабинету оператора связи и могут войти через него в другие сервисы. Hulu заказал первый сезон перезапуска «Секретных материалов». По сюжету два агента разведки начинают работать в давно закрытом отделе, который занимается расследованием необъяснимых явлений. Главные роли в проекте исполнит звезда «Одиссея» Химеш Патель и Зора из сериала «Хранители» Даниэл Дедуайлер. Муз-ТВ отметит 30-летие на сцене столичной ЦСКА-арены. В программу юбилейного шоу вошли 30 номеров, иллюстрирующих историю телеканала. Зрителей ждут передовые сценические технологии, инновационные графические решения, легендарные треки. Среди выступающих артистов Люся Чеботина, Ольга Бузова, Мот и другие звезды. Прямую трансляцию события 16 октября можно будет посмотреть в эфире телеканала. Возрастное ограничение 16+. Житель Китая провел два банкета одновременно. На одном этаже отеля он отмечал свадьбу, а на другом – день рождения ребенка от бывшей девушки. В результате гости встретились и поругались так сильно, что пришлось вызывать полицию. Причиной конфликта стала надпись на баннере, цитата: «Мама и папа вместе навсегда». Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Love Start. Утро с любовью.
3: Мама и папа вместе навсегда. Вот никогда бы не подумал, что это может быть причиной для конфликта. Ну да ладно, бог с ним. А вот перезапуска «Секретных материалов» жду, честно признаюсь, с нетерпением. Все детство провел за просмотром этого сериала. Малдер, искали One Love, можно так сказать. Ну да, какие-то кумиры из детства. Это очень приятно. Но и в современном шоу-бизнесе тоже есть люди, на которых можно равняться. Это, конечно, музыканты, которые звучат здесь в эфире Love Radio. Нептуника с новым треком What If уже в ближайшее время, а сейчас Fastboy Music Sounds. Давай слушать, наслаждаться и равняться, конечно, тоже.

0: Доброго утра, и пока рабочий день окончательно не затянул тебя в свои сети, давай напомню, у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Уже сегодня вечером в эфире на волнах Love Radio можно будет услышать лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве. Проект также можно смотреть по четвергам 16 часов, ну и по пятницам в 9 часов утра, категория 16+. Далее на Love Radio небольшой музыкальный нон-стоп, в него войдут Jonas Blue, Girl, Люся Чеботина, Горгона и Two Colors со свежим творением Примадонна.
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Love Start. Утро с любовью.
1: 10:33. Похоже, работа мечты все же существует. Впрочем, зацените сами, насколько это так. Смотрите, за пингвинами ищет исследовательский центр Антарктиды. Зарплата этого специалиста 230 тысяч рублей. Что нужно будет делать? Считать пингвинов. Все. Это вся работа, да. И длится она будет 5 месяцев. При этом включено трехразовое питание, проживание, ну и трансфер, конечно же. Наконец-то где-то пригодится навык считать овец перед сном. И кто бы мог подумать, кстати, что за это еще и платить будут. Ни много ни мало, почти 250 000 в месяц. Из минусов. Ближайший пункт выдачи ПВЗ будет находиться примерно в паре тысяч километров. Даже не знаю теперь, работали это мечты. Еще один плюс. Пробок нет, но минус – очень-очень холодно. Это Love Start, Сергей Сорокин. Продолжаем.
0: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Старт.
1: 10:50, и пора мне сказать вам всего хорошего. А если быть точнее, то до завтра, конечно же, с 7:00 снова запущу Love Start и буду тебя будить до 11:00. На сегодня этот процесс уже практически завершен. Свое дело сделал, могу с чистой совестью передавать вас в руки Макса Абдуллина. Он уже с минуты на минуту будет здесь с нами. Галя Ростова тоже еще здесь, подбирает новости. А в 11:00 расскажет, что там в мире делается. Меня зовут Сергей Сорокин, и поставлю я для тебя то, что нравится мне самому. Как недавно сказал Таня Ткачук, то, что на этот трек снимают так много видео, и он так сильно разлетелся по всемирной паутине, это просто чудо. Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать», через пару минут.
2: Реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
5: ао.ооо.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
6: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
7: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: 11 утра в столице.
1: Love News.
2: Оценена ситуация на рынке труда. Сладости могут стать дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Рынок труда находится в ситуации, когда вакансий много, безработица на низком уровне, но кадров не хватает. По словам экспертов, зарплаты повышаются неравномерно. За специалистов, чья работа оказывает сильное влияние на финансовый результат, компании готовы бороться. А вот в массовых профессиях организации делают ставку на внутреннее обучение и автоматизацию. Бизнес готов платить за навыки, которые сложно заменить, и вклад которых можно измерить. Представители бизнеса предложили отменить льготный НДС на сахар и ввести акцизы на конфеты. В Минфине заявили, что идея требует дополнительной проработки. Новые налоги могут привести к повышению себестоимости и цен в рознице, особенно в массовом сегменте. Менять летнюю резину на зимнюю стоит, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне плюс 5-7 градусов. По словам экспертов, в указанный период летние шины теряют свои свойства, а зимние начинают работать. Синоптики ранее отмечали, что время для смены резины наступит не раньше ноября. Оксана Самойлова рассказала о проблемах на фоне стресса. По словам модели, она хочет скинуть 7 килограмм, но не может, потому что постоянно ест. Блогер записалась к врачу и думает вернуться в зал. Меган Фокс показала откровенные фото, а подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». В Америке пилот нарисовал в небе траектории полета картину Эдварда Мунка «Крик». Работа над произведением искусства заняла у мужчины 6 часов. За это время он облетел штат Миссури и вернулся в Арканзас. Судя по истории полета этого самолета, пилот довольно часто изображает разные картины и узнаваемые моменты из культовых фильмов. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
0: Колоссальный привет лично каждому, кто начинает очередной день на волнах самой любвеобильной радиостанции. Впереди у нас Миша Миллер, Филат Фекерс. На старте проведенное временем ВИЧ, Disturbia, Ариана. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Танцевальная вещь от южноафриканского артиста Шаймза «Fire on the Dance Floor» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут. Ближе к финалу этого часа шелк Ваня Дмитриенко.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом, и ломай меня, как ломят сигареты.
0: Немного раньше премьера December 10, Us Against the World. И сразу после небольшой паузы Майли Сайрус, Bass Persuades. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
5: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: кого-то ровесника, а кто-то, может быть, вообще слышит эту вещь впервые, что вполне может быть сейчас. Это Бритни Спирс, You Drive Me Crazy из далеких 90-х в эфире Love Radio. Ну и теперь расскажу, с кем проведем финальные минуты этого часа на горизонте. Музыкальным у нас Ava Max, King & Queens. Из музыкального прошлого еще одна хитовая вещь Faithless и Dido, One Step Too Far и Ваня Дмитриенко, Шоук, сразу после короткой паузы.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя есть вкус.
6: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
7: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, УКРН 10 22 30 15 98 549. Краснодар, улица имени Ливаневского, 185 6+.

Больница Полдень. Дэвид Гетта и Бибер Экс, Мари Краймбрери, Феликс Йен. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Тедис Уимс, Мистер Новый Дол и еще больше 100% хитов впереди. Меня зовут Максим Абдулин, это Лав Радио.

0: далеко не первое их сотрудничество и шикарное Дэвид Гетта, Биби Рекса, I'm Good. Только что в эфире Love Radio, да и вот кого еще услышим в следующие 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: За экватором этого часа будут Cat's Eye, Animal. Немного раньше Ed Sheeran, Bad Habits. И после короткой паузы Шакиры Бёрна Бой «Дай-дай». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Миша, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
4: Свет, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
2: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Ed Sheeran, Bad Habits. И, кстати, о привычках. Для тех, кто сейчас ностальгирует по нулевым активно и любит безостановочно смотреть сериалы и фильмы, есть новость вот такая. Хроники Нарнии вернутся на большие экраны. Вышел в сети первый трейлер фильма под названием «Племянник чародея». И расскажет он, как, собственно, появилась Нарния. В касте есть такие имена, как Мэрил Стрип, Дэниел Крейг, он же современный Бонд, и многие другие. Ну и выйдет картина на большие экраны 2 апреля уже следующего года. Ну а те, кто появится здесь в ближайшее время, расскажу прямо сейчас. DJ Smash поет «Беги» на горизонте музыкальном. Еще премьера «Calm Animal» после короткой паузы. Оставайтесь с нами, впереди много саундтреков твоей любви.

0: обязательно разбивать сердечко чье-то или свое, чтобы заставить себя танцевать, как говорится в песне. Хотя это, конечно, эффективная мотивация, но все же снабдим далее ваши динамики другими тонизирующими хитами для активных движений на экваторе рабочей недели. Сергей Лазарев в самое сердце базарного этого часа. Чуть раньше Паскали Дублон, Friendships и еще больше 100% хитов в новых 60 минутах здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть «Точка банк».
3: ПАО «Точка», ООО «Банк», «Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+, реклама.
4: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
10: Я люблю тебя.
9: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

столица 13.00. Kima Sounds, LJ, One Republic, Don Toliver, Doja Cat. И это далеко не весь этап артистов, которых услышим в ближайшие 20 минут. На старте этого часа AV, Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio. У микрофона Максим Абдуллин.

0: Rise Low, Kima Sounds. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и по традиции на 20-й минуте часа забежим вперед. Расскажу, кого услышим в следующие 40. Тату Ларин ближе к финалу. Раньше Банк, Айс Гергерт и Зиберт.
2: Я как будто бы банк, но я не коплю.
0: И после небольшой паузы первой строчки чарта Big Love 20 Bizarre, Madonna и Martin Garrix. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Дима, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
6: Тань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
7: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на это.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: если все же копить на что-то желаемое, может помочь в этом деле формула, которая рассчитывает, сколько денег нужно скинуть коллеге на день рождения. Ей вот-вот только что поделились в соцсетях. Формула, сразу скажу, сложная. И среди прочих в нее входят такие перемены, как, собственно, уровень дохода, общая сумма, которую вам дарили коллеги на ваш день рождения, коэффициент рабочей близости, работает ли коллега в вашем отделе или нет, что тоже важно. Ну и многие другие. Найти ее можно. Ну и воспринимать исключительно как шутку, конечно, желательно. Впереди у нас Rain at Lee Don't, Ольга Серябкина, бывший Ларин Тату, сразу после короткой паузы и еще больше саундтреков твоей любви и разнообразных музыкальных планов в эфире Love Radio.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+. Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка Точка Банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: ТАО «Точка», ООО «Банк», «Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
4: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

Столица 14.00. Вместе с самыми разнообразными хитами проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio. В первые 20 топики Carte Blanche, Metro Boomin, The Weeknd, на старте Two Colors, Primadonna. Меня зовут Максим Абдуллин. Всем хорошего дня и большой

0: Lucky Ones, топики Carte Blanche в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. И вот кого еще встретим в следующие 40 минут этого часа. Another Talk to You под занавес. Звонки и красота немного раньше. И после небольшой паузы Уоррен и Лорин, Let Me Forget You. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Вова, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
4: Марин, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
5: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
6: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
7: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один. Голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Канадская певица Кали Рэй Джепсен «Call Me Maybe». Ее визитная карточка из 2010-х. А в сентябре этого года артистка вернулась на сцену с 8-м студийным альбомом спустя долгое время. Ну и вот с кем еще проведем финальные минуты этого часа. После небольшой паузы здесь «Another Talk to You», Софилис Бэкстер и Джуниор Кальдера, «Can't Fight This Feeling», ну и еще больше хитов и любви в новом часе в эфире «Love Radio».
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

столице 15:00. Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте в ближайшие 20 минут этого часа. LP, Егор Крид и Нюша, Адам Ламберт. На старте Date и Take Me There. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Спасибо нашим отечественным электронщикам с White Get Tunes и Gone Deeper за шикарный ремикс на LP Other People в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь движемся дальше, заглянем в ближайшее будущее ненадолго. Я расскажу, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Джонни и воздушный сарафан.
2: Танцуй со мной, летай.
0: Немного раньше Юлиана Караулова, «Москва-река». И уже после небольшой паузы «Нептуника», «What if?». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: здесь на самом деле Bad Guy. Буквально недавно стало ясно благодаря новостной ленте и интервью, которое обсуждали всем интернетом еще совсем недавно. Это визитная карточка Билли Айлиш из 2019 года, только что в эфире Love Radio. Я напомню, что еще больше разнообразных хитов ты найдешь на сайте loveradio.ru в специальной вкладке с онлайн-плейлистами Love Chill, Love Power, Dance, K-pop, русские хиты и многие другие там же. Ну а в ближайшие минуты этого часа Post Malone Circles, Юлиан Караулова, Москва река и Teddy Swims, Mr. No Widow.
1: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978

0: Еще одну чарточку бодрящего за плановерное завершение экватора рабочей недели. Это Сабрина Карпентер «Эспрессо» в эфире Love Radio. Впереди еще несколько тонизирующих хитов до конца этого часа. Нелли Келли Роланд «Дилемма» из 2002-го, Джонни «Воздушный сарафан». И в новом часе услышим еще больше 100% хитов и актуальные новости.
1: Реклама.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка Точка Банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: ТАО «Точка», ООО «Банк», точка. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
4: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
5: Я люблю тебя.
4: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: столице 16:00. Love
1: News. Власти оценили идею снизить техсбор на электронику. Дом Джигана арестовали за долги. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Совфеди поддержали идею уменьшить технический сбор на электронику. По словам сенаторов, мера поддержит российских производителей. Новые налоги, напротив, негативно скажутся и на предпринимателях, и на покупателях. Напомню, с 1 декабря размер техсбора будет зависеть от вида продукции и от того, включена ли модель в справочник товарных знаков. Для смартфонов базовая ставка составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Эксперты рассказали, сколько квадратных метров недвижимости можно приобрести на материнский капитал. Как выяснила российская газета, в следующем году сертификат на первого ребенка покроет в среднем около 5 квадратных метров жилья в крупных городах, на второго – порядка 6,5. В России могут подорожать сладости, пишет РБК. Бизнес предложил отменить льготную ставку НДС на сахар и ввести акциз на шоколадные и нешоколадные конфеты. Сейчас такая продукция облагается льготным налогом в 10%. Предприниматели призывают поднять показатель до базовых 22%. Виктория Бекхэм записала песню с сыном. Появится ли она в публичном доступе, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Дом Джигана в Подмосковье арестовали из-за обязательств по алиментам перед Оксаной Самойловой. Речь об особняке площадью почти 1500 квадратов и стоимостью до 350 миллионов рублей. По данным СМИ, рэпер должен бывшей жене более 1 700 000. В России открылся первый санаторий для гостей с питомцами. В Алтайском крае заработал pet-friendly отель. Здесь есть специальные номера, зоны для прогулок и даже ламбрекен в интерьере. Для животных предусмотрены зоотакси, груминг, доставка еды и приветственные подарки. Проживание начинается от 14 тысяч рублей в сутки. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Шульц, The Weeknd, Люси Чеботин и Тембор Сити. Вот какая компания ожидает в первые 20 минут этого часа. А начнем с легендарной работы Watch Out Алекс Гаудино на старте часа. Ты слушаешь Love Radio, у микрофона Максим Абдулин. Большой привет.

0: Робер Шульц, Сиверлес, Сэм Мартин, What Gone Wild.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот кого еще встретим в следующие 40 минут, ближе к финалу этого часа. Бенсон Бун, Mystical Magical. Майли Сайрус, Bass Persuades. После небольшой паузы Шакиры, Бёрна Бой, Дай Дай. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97 97.

0: и пожары. И если чувства ваши тоже горячие, признавайтесь в них своим половинам в интерактивном лав-радиочате в эфире телеканала Муз-ТВ. Это подборка твоих любимых клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16.00 по Москве. Ну а здесь по средам в вечернем эфире мы озвучиваем самые оригинальные послания 16+, и вернемся к делам музыкальным после небольшой паузы. Впереди Майли Сайрус, Бейс Персуэйд, Айова Мы и из музыкального прошлого Бейонсе, Джейзи и Crazy in Love уже скоро.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Прямиком из 2019-го Тиесто и Мэбл, Girls and Dance. В эфире Love Radio только что. И вот в какой компании разнообразной проведем ближайшие финальные минуты этого часа. Kima Sounds, Rise Low. Поставит точку чуть раньше Алоки, Биби Рекса, Deep in Your Love, старая, в новой обработке. И Benson Boone, Mystical Magical, уже после небольшой паузы. Еще больше саундтреков твоей любви и актуальные новости в новом часе в эфире Love Radio. Меня зовут Максим Абдуллин. Оставайся с нами. Не пропусти самое интересное.
1: Реклама.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупки вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: российской столице. 5 вечера. Love
1: News. Россияне смогут бесплатно получать СМС о задержках рейсов. В Японии запустили интерактив метро. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно уведомлять пассажиров по СМС о задержке рейсов, передают РИА Новости. Авторы инициативы считают, что меры установят единую систему информирования, снизит зависимость от мобильного интернета при массовых ограничениях связи и уменьшит риск пропуска отправления. В Казахстане с 1 июля 2027 года введут обязательное разрешение на въезд для иностранцев, в том числе россиян, пишет ТАСС. Получить документ нужно будет заранее, не менее чем за 72 часа до пересечения границы. Бумагу оформят бесплатно, она будет действительна 180 дней, позволяя совершать несколько поездок за этот период. В Москве с 16 октября на всех регулярных речных маршрутах начнут действовать зимние тарифы. Как рассказал заммэра Максим Лексутов, по будням стоимость проезда составит от 100 рублей, выходные от 155. Выгоднее всего платить биометрией картой «Тройка» с тарифом «Кошелек». Бесплатные поездки на электросудах доступны для детей до 7 лет в сопровождении взрослого. Анджелина Джоли продала особняк, в котором жила с Брэдом Питтом, сообщает Starhit. Сумма сделки составила 25 миллионов долларов. Ранее СМИ писали, что роскошный дом приобрела Мадонна, но риэлтор актрисы опроверг эту информацию. В японском метро специально выключают свет в вагонах, чтобы пассажиры могли запечатлеть красивый осенний вид из окна. Дело в том, что на одном из маршрутов Киото находится знаменитый кленовый тоннель. Около 280 деревьев образуют живой коридор из красных, оранжевых и золотых листьев. Насладиться зрелищем можно с начала ноября по начало декабря. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Иногда лучший план на день — поменьше переживать и побольше замечать хорошее. Ну, например, что ты уже на 3 дня ближе к выходным. С этого часа с тобой я, Дима Вебер. Ты слушаешь Love Radio. Час откроет Fastboy. Music Sounds.

0: только что в эфире Love Radio, Artic Asti, сработали лампочки. И мне кажется, отношения редко заканчиваются в тот момент, когда люди расходятся. Вот сначала гаснет что-то маленькое, желание делиться новостями, смеяться над одними шутками, рассказывать, как прошел день. И вот вы уже экономите электричество чувств. Хотя, знаете, коммунальные платежи тут совершенно ни при чем. Главное вовремя заметить, что лампочки перегорели. Меня зовут Дима Вебер, ты слушаешь Love Radio. Всем классного вечера в нашей компании. И вот что я для тебя приготовил на ближайшие 40 минут. Далее в нашем эфире Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, Отражение.
1: Ну как дышать, покраснеет лед, потерпи еще, а смысл ждать.
0: Свежий трек от Two Colors, Примадонна. Ну и совсем скоро звонки «Асия, лети».
1: Смотри, ты без себя
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Сережа, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
4: Оль, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
2: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Только что в эфире Love Radio Robin Schulz и Эрика Сирола с работой Speechless. Ну а я напоминаю, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Лучшие пять позиций официально.

0: Лебединой роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: в эфире Love Radio, Тини Темпа и Эрик Тернер с работой Written in the Stars. И знаете, тут первым делом вспоминаются астрологи, которые утверждают, что все предрешено звездами, ретроградным Меркурием и положением Луны в третьем доме. Очень удобно, соглашаюсь. Знаете, опоздал на свидание виноватой планеты, забыл перезвонить. Ну, такой прогноз погоды на сегодня. Но давайте честно, звезды, конечно, создают красивый фон для наших свиданий, а вот делать первый шаг, признаваться в любви, строить счастье приходится все-таки нам самим. На космос, как говорится, надейся, а сам не плашай. Так что делай Love Radio громче и лови вдохновение на любой случай жизни. Далее в нашем эфире Камила Кабелло, Ян Таксоба, Ты Кавана. Ну а завершим этот час вместе с Сергеем Лазаревым и работой «Это все она».
1: Реклама.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. .Банк.
4: ПО. ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
5: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте хавейл.ру. 12+.
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
10: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
11: Сквозь БАБ приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
12: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутантер, Украин, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Ливаневского, 185-6+.
13: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банка. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. АО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: российской столице. 6 вечера. Love
1: News. Путешествовать на поездах станет удобнее. Мэтью МакКонахи рассказал, как справляется с критикой. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России уже в этом году появится новый плацкартный вагон, пишет РИА Новости. В РЖД уточнили, что полки станут длиннее на 10-15 сантиметров, а проходы шире почти на 10. Аналогичные вагоны-купе с 2025-го уже начали курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом. В будущем аналогичным образом обновят СВ и Люкс. Стартовал 6-й сезон всероссийского конкурса «Знаешь, научи». Участвовать в нем могут школьники от 6 до 18 лет. Им предстоит за 1-3 минуты рассказать о научном открытии, провести эксперимент или представить собственное изобретение. Конкурс проходит в рамках десятилетия науки и технологий. В этом году он включает 6 тематических номинаций. Прием работ продлится до марта следующего года. Победители ждут призы, интересные поездки и дополнительные баллы при поступлении в РУДН. Подать заявку и опубликовать свою работу можно на сайте научи.наука. Мэтью МакКонахи рассказал, как учился принимать критику. Актер распечатал все комментарии хейтеров о себе и своих работах за 20 лет и уехал в пустыню, чтобы все это прочитать в одиночестве и полноценно осмыслить. По его словам, это был колоссальный опыт. Некоторые отзывы о нем оказались обоснованными, а некоторые просто завистливыми. Apple выпустит первый иммерсивный ужастик для гарнитуры Vision Pro. Фильм «Remnants» от режиссера Тая Уэста выйдет 16 октября. Зрители ждет история о замке Вулдмир и его пугающей вселенной с обзором на 180 градусов. Компания устроила закрытый показ прямо в таинственном особняке и сняла, как зрители переживают происходящее на экране. Еще больше интересных новостей и другой актуальной информации ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
0: Пускай сегодня найдется повод улыбнуться без причины. Ну, хотя бы потому, что ты еще не знаешь всех хороших событий, которые могут случиться до вечера. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер на старте, Warrior и Ларин.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Fire on the dance floor. И знаете, действительно, можно всю неделю быть серьезным руководителем, строгим родителем или самым душным аналитиком в офисе, но только включается правильный трек, и вот ты уже дикий шаман, буквально изгоняющий стресс из своего тела на танцполе. Вот это я называю Fire on the dance floor. Ну и знаете, известная фраза «Танцуй так, будто вас никто не видит», мне кажется, ее надо чуть-чуть доработать. А если видит, пускай завидует вашей смелости. Напомню, что по-прежнему все твои любимые треки на волне Love Radio, и вот некоторые из них, которые мы услышим в ближайшие 40 минут. Тебя ждет лирик и аутентичная. В эфире появится Мадонна и Мартин Гаррикс с треком Bizarre. Ну и совсем скоро Dati, Take Me There. Радио саундтрек твоей любви.
1: Реклама.
2: Миша, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
3: Свет, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
1: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
4: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Эд Ширан и Шиверс на волнах Love Radio. Я же Дима Вебер, приглашаю тебя на сайт loveradio.ru. Там самые свежие актуальные новости про зарубежных и российских звезд. А еще там в разделе Big Love 20 ты можешь проголосовать за любимых артистов и повлиять на их расположение в главном музыкальном чарте. И уже в эту пятницу в 6 вечера ты узнаешь, как распределились голоса.
1: Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мне кажется, нам всем надо поучиться жизнерадостности именно у него. Это Джастин Тимберлейк, Can't Stop the Villain, в продолжении часа на волнах Love Radio. И знаете, вот психологи часто говорят про осознанность и умение жить в моменте, но вот если без заумных терминов, иногда ведь достаточно просто поймать классный ритм и разрешить себе улыбаться без всякой причины. Ну и, между прочим, специальный повод или разрешение календаря тоже не требуется, так что ловим это ощущение, делимся им с окружающими и помним, что хорошее настроение, оно заразительное, так что давайте устроим маленькую эпидемию радости. Сделаем это под классные треки сразу после рекламы Худи от Джигана, Артика Асти и Лета. И этот час музыкально завершим вместе с Кайли Минок и работой Can't Get Out of My Head. Всем классного настроения.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
7: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
10: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на aeroflot.ru.

0: Москве 7 вечера. Love
1: News. В Яндексе заявили о восстановлении работы ИИ-сервисов. Рэпера Новаи задержали при въезде в Казахстан. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Большинство AI-сервисов Яндекса восстановили работу после сбоя, сообщает РИА Новости. В том числе речь идет о Яндекс.GPT и Алисе AI. Некоторые ограничения при этом сохраняются. Например, недоступны звонки на станциях, нестабильно работают воспроизведения музыки на нескольких колонках одновременно, сказки и радионяня. Ранее в Минцифры рассказали, что ведомстве помогли компании найти дополнительные площадки. Это позволило оперативно перенести часть систем после атак на дата-центры. В российских вузах предлагают пересмотреть перечень специальностей и отказаться от неактуальных направлений. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, вместо них стоит развивать программы, связанные с современными технологиями и искусственным интеллектом. Рэпера Новаи задержали в Казахстане после пересечения границы из Киргизии, пишет ТАСС. По словам местных правоохранителей, в машине артиста обнаружили запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело. В России работают над полнометражным фильмом по знаменитому произведению древнерусской литературы «Слову о полку Игореве». Сюжет расскажет о походе князя Игоря против половцев. Отдельное внимание создатели уделят отношениям между русскими князьями и междоусобицами внутри государства. Премьера ленты запланирована на осень 2028 года. Эмодзи «Огонь» стал самой популярной реакцией у россиян в Телеграм за первое полугодие. Затем идет смеющийся смайлик, сердце, палец вверх и сложенные руки. В рейтинг также вошли мешок денег, указательный палец, купюры и телефон, хотя в других социальных сетях они абсолютно не востребованы. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Не переживай, если твоя жизнь сейчас не похожа на красивый фильм. В хороших комедиях герой тоже иногда сидит посреди комнаты и вообще не понимает, что происходит. Love Radio, саундтрек к твоей жизни. Это Дима Вебер на старте Люкили, I Follow Readers.

0: Только что в эфире Love Radio Ольга Серябкина и Слава. Как много смыслов может скрывать в себе всего одно имя. Ну, знаете, для кого-то это просто слово из словаря, для кого-то триггер, от которого сердце начинает стучать в два раза быстрее. Мы можем заблокировать человека, удалить переписку и дать себе клятву больше. Никогда, но все-таки, когда в толпе звучит это имя, ты оборачиваешься и внутри все обрывается. Память все-таки штука упрямая, но ведь и мы сильнее любых воспоминаний. Поэтому, друзья, давайте посмотрим, о чем нас заставят вспомнить треки этого часа. Вот некоторые из них далее в нашем эфире. Элли Голден, «Loser». Шакира и Burna Boy, «Дай-дай». Ну и совсем скоро Мона и Ардан.
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Ардан забьет дых.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: Коля, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
5: Кать, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
6: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
7: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Take. Да уж, действительно, иногда часто в нашей жизни встречаются люди, которые выдумывают целые механики отношений, выстраивают сложные схемы, кто кому подходит и что нужно сделать для того, чтобы эти отношения сохранить. А вот мне кажется, самое главное — это простое и честное желание быть рядом, без масок, сложных стратегий и попыток казаться кем-то другим. Так что оставайтесь с собой, наслаждайтесь классной музыкой и проводите этот вечер рядом с теми, кто просто хочет рядом с вами быть. Меня зовут Дима Вебер. Сразу после рекламы Элли Голдин и работа Loser. Ну а завершим это час с Рианой и Джей-Зи треком Umbrella.
1: Реклама.
2: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: с продажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
2: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL City на сайте HAVEL.ru. 13+.
4: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
6: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

Москве 8 вечера. Иногда нужно просто перестать искать в себе недостатки и вспомнить, за что тебя любят другие. А если никто сегодня не напомнил, знай, Love Radio всегда на связи. Меня зовут Дима Вебер, располагайся поудобнее. На старте.

0: радио Кэти Перри, Алесис, работа и Then I'm Gone. Ну, на самом деле, кажется, вроде бы очевидные вещи. Говорить друг другу приятные и теплые слова, пока мы находимся рядом друг с другом, пока никто никуда не ушел. Ну, почему же мы об этом забываем? Давайте не забывать. Вот сидит рядом с вами сейчас любимый человек. Где-то в машине вы едете, может быть, или, может, любимый йогурт ваш последний из холодильника в этот момент он доедает. Скажите, люблю тебя. Слов, видите, мало, эмоций очень много. Подкрепим их классными треками. В ближайшие 40 минут услышим в нашем эфире «Баста, моя Мишель, если я буду танцевать». Вскоре прозвучит «А Насти, царица». Ну и на очереди мод «Мурашками». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Гетто и Сиа с работы «Titanium». На самом деле очень важная тема поднимается в этом треке, ведь современный мир требует от нас быть идеальными, всегда в ресурсе, всегда на позитиве, с железными нервами и вымытой машиной. А знаете, открыто говорить «мне тяжело» — это ведь не слабость, это и есть наша настоящая, живая, человеческая сила. Так что разрешите себе сегодня побыть просто собой без супергеройского плаща. Ну а если город требует от вас спасения, то обязательно делайте это в компании Love Radio. Меня зовут Дима Вебер. Далее в нашем эфире «Баста, моя Мишель». Если я буду танцевать, Тейлор Свифт с работой «Shaker Off». Ну а завершим этот музыкальный час вместе с Нелли Фуртадо, Джастином Тимберлейком и Тимберлендом. Give it to me.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГРН 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

столице 9 вечера. Если ты сегодня с самого утра все делаешь не так, поздравляю, ты живой человек, а не инструкция к бытовой технике. Выдохни, все обязательно получится. Меня

Была работа Don't Call Me Up. Действительно, прекрасное напоминание тем, кто расстался и все-таки продолжает названивать бывшим, чтобы выяснить, а почему мы теперь не вместе. Ну, друзья, самое время найти внутри себя ответы на эти вопросы, как-то стать чуточку взрослее и перерасти эти отношения как старую куртку. Потому что, знаете, впереди всех нас ждет совершенно новый, абсолютно крутой сезон нашей собственной жизни. Касаемо перспектив на ближайшие 40 минут, нас вот что ждет. Расслушаем Benson Boon, Slow It Down. Against the World at December 8th. Ну и совсем скоро Best Persuade. Это Love Radio.

Кстати, если Кэрол Джи с работы «Don't be shy», действительно стесняться не стоит и говорить о своих чувствах, надо открыться, признаваться в любви. На всю страну ты можешь в лав-радио-чате на Муз-ТВ каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе, возрастное ограничение 16+.

Только что в эфире Love Radio Элис Мертенс, работа No Roots. Действительно классное ощущение внутри, когда ты перестаешь быть привязанным к вещам, городам, квартирам и стабильным маршрутам. А самое крутое, когда рядом с тобой есть человек, с которым можно разделить любое сумасшествие. Остаться ночевать в аэропорту или заблудиться в незнакомом городе и все равно чувствовать себя абсолютно на своем месте. Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер. Касаемо музыкальных перспектив, в ближайшие 10 минут Бенсон Бунт, работа и Slow и Down. Вслед за ним Робин Шульц и Бэйдит с Dragon Flames. А под занавес часа Ян Керри, Keep on Rising.

столице 10 вечера. Конечно, не стоит забывать о том, что иногда лучшие вещи в жизни приходят без уведомления и не требуют подтверждения по электронной почте. Так что просто ждем классного чуда. Все обязательно случится. Это Love Radio. С тобой Дима Вебер.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Колмы и работа Animal психологии. Психологиями все, конечно, хорошо. Выдержать паузу, взять дистанцию, не сразу показывать свои чувства. Но когда по-настоящему влюбляешься, все это сразу перестает иметь какое-либо значение, потому что включаются как раз-таки вот эти настоящие истинные животные инстинкты, а против них уже, конечно, никуда не пойдешь. Ну и зачем куда-то идти, когда все есть здесь, на волне Love Radio? С тобой я, Дим Вебер. Классного настроения, хорошего вечера. И вот несколько треков, которые мы услышим в ближайшие 40 минут. Готовься будет. Бьервульф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство тень.
0: Чуть ранее услышим Cat's Eye и Animal. Ну и совсем скоро Dutty Take Me There. Love Radio, саундтрек твоей любви.

музыкальный час на волнах Love Radio продолжает Эд Ширан и Джастин Бибер с работой I Don't Care, буквально признаваясь в любви своим вторым половинкам этой работы. Ну а ты можешь признаваться в любви на всю страну в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+.

только что в твоих приемниках Зоя и работа Hold the Horizon. Горизонт, конечно, классный ориентир, но не забываем смотреть по сторонам. Счастье прячется, конечно же, не в финальной точке маршрута, а в самом путешествии, в хорошей музыке, в людях, которые окружают нас и с которыми мы проводим каждый день. Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер, и вот что нас ждет в ближайшие 10 минут. Далее The Chemical Brothers с работой Galvanize. Далее Beowulf, ну а под занавес часа Cardigans и трек Loveful. Я же прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 5 по Москве на любимой волне. Пока.

Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

На выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.